0: Вас кто стажирует, вас отстажируют, и вы будете начальником потом
1: полиции.
2: Армянин там ждет.
0: Все, ждет
2: армянин.
0: Дай Бог здоровья.
2: Удачи, удачи, Николай. Всего доброго.
0: Армянин там ждет.
2: Все, ждет армянин.
0: Дай Бог здоровья.
2: Удачи, удачи, Николай. Всего доброго.